0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков, а температура воздуха составит 21-23 градуса выше нуля. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас FM.
2: Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце, я умею быть сильной.
0: Компас FM.

0: Прямые телефонные линии столичных районных администраций пройдут уже в эту субботу, пишут Минск Новости. Так, с 9 утра и до полудня горожане смогут задать свои вопросы представителям руководства. Ну а номера телефонов можно найти на сайтах администрации города. Белорусская военная делегация во главе с начальником управления службы войск вооруженных сил Дмитрием Жуковским с рабочим визитом находится в Азербайджане, сообщили в белорусском военном ведомстве. На встрече с представителями Минобороны этой страны обсудили двустороннее военное сотрудничество в области организации службы войск, обеспечения правопорядка и охраны военных объектов. И последняя премьера спектакля «Преступление и наказание» состоится в театре юного зрителя уже сегодня, пишет Белта. Как рассказала директор театра Вера Полякова-Макей, в этом году отмечается 205 лет со дня рождения Федора Достоевского, произведения которого входят в школьную программу. И этот материал был давнишней мечтой. По ее словам, главная мысль спектакля – это то, что человеку нужен человек в любой ситуации.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 20-23 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Среда, 24 июня, с вами Наталья Егорова, слушаем Компас FM. Только что Coldplay спели нам про приключения всей жизни. Это отличный повод задуматься. Кстати, клип на эту песню придумали прямо в самолете. За час набросали идею с обезьянами-роботами. Вот что значит творческий подход. Но у нас музыка для хорошего настроения. Прямо сейчас расскажу, кого ждем совсем скоро. Это Джанго. Перед этим Lighthouse Family, ну а раньше всех Трофим. Прямо сейчас программа «Делать техники», в которой Михаил Громов расскажет про рекорд компании Илона Маска. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 4 балла. И вот где пробки. На МКАД от Байкальска до Дачной 28 минут придется постоять. На Сурганово от Якуба Колоса до Независимости. На Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Дело техники на Компас FM.
3: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про рекорд, который установила компания Илона Маска, а еще про итоги испытаний мозгового чипа в Китае. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
3: SpaceX запустила на орбиту больше спутников, чем все человечество с начала космической эры. Исторический рекорд компании Илона Маска установила в этом месяце. Как пишут на официальном сайте, сейчас на орбите 15 262 аппарата. Тогда как суммарное количество спутников, которые вывели в космос все остальные страны и частные организации, 15 138 единиц. Успех стал возможен благодаря двум составляющим. Во-первых, это система связи Starlink, на долю которой приходится 75% запусков. Во-вторых, тяжелая ракета Falcon 9. В прошлом году ее отправляли в космос 165 раз, что также было рекордом в масштабах планеты. По словам Илона Маска, единственное, что ограничивает его компанию сегодня, это международное астрономическое сообщество, которое выступает против большого количества спутников на орбите. По их словам, они мешают смотреть на звезды. Тем не менее, в планах у американской компании до 2030 года вывести на орбиту 40 тысяч аппаратов.
0: Дело техники.
3: Парализованный мужчина в Китае смог снова ходить благодаря мозговому чипу. Как пишет агентство Синьхуа, в 2024 году пациенту вживили нейроимплант, который создали ученые Китайского института исследований мозга. Работает система так. Чип с электродами считывает сигналы головного мозга, которые передаются стимулятору спинного мозга, минуя поврежденный участок. В движение ноги приводит экзоскелет, который получает сигнал от чипа в голове. Правда, ходить мужчина стал не сразу. 5 месяцев он учился и тренировался. За это время часть нервных путей восстановила проводимость. По словам китайских ученых, раньше это считалось невозможным при хронических травмах. В статье уточняют, что это не первый пациент. Нейроимпланты сейчас успешно работают у 30 человек. Особенно эффективно система показала себя у людей с потерей разговорного навыка. Ученые добавили, главное достижение технологии в том, что она ставит под сомнение старое представление о том, что последствия хронических повреждений спинного мозга необратимы. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: 8:30 на часах в студии. Если вы еще не включили, сейчас самое время. С сегодняшнего дня начинается празднование 759-летия Могилева. Множество мероприятий будет проходить все выходные. В программе «Парад воздушных змеев», «Фестиваль мороженого» и «Новый музыкальный фонтан». Отличный повод отвлечься от рабочих будней и посетить этот прекрасный город. Но у нас все по плану. Музыка, настроение и утро среды, 24 июня. Через 10 минут вас ждет гороскоп на день для всех знаков зодиака. Оставайтесь на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Мы продолжаем слушать хорошую музыку. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это Владимир Пресняков. Перед этим Парк Горького. Ну а раньше всех воскресенье. Появится в нашем эфире, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 4 балла. И вот крупная пробка на МКАД от магистральной до дачной. 41 минута придется задержаться. На Долгобродской от Уральска до Ботанической 5 минут. На Долгиновском тракте от Орловска до Пригородной 4 минуты.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: Мы

0: Buzz FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, ваш напор пригодится, но не давите. Тельцы, деньги будут, если не потратите все на обед. Близнецы, идей много, выберите одну, иначе не успеете. Раки, интуиция подскажет, доверьтесь ей. Львы, будьте проще, и люди потянутся. Девы, сегодня можно расслабиться. Весы, все решится само, но не дергайтесь. Скорпионы, энергию направьте в спорт, а не в споры. Стрельцы, ждите неожиданных приключений. Козероги, сегодня можно расслабиться и не планировать. Водолеи, удивите всех своим спокойствием, это редкий случай. Рыбы, мечтайте, но не забудьте про кофе и реальность. Ну и совет для всех, день требует гибкости, не зацикливайтесь на одном плане, отпустите, и он решится сам. Меня зовут Наталья Егорова, прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире Компас FM. И совсем скоро Владимир Пресняков, перед этим пар Горького, но раньше всех услышим «Моральный кодекс». Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Павел Суринов расскажет про новый внедорожник от «Джили», способный плавать по воде. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от магистральной до Воупшасова, на Якуба-Колоса от Белинского до Сурганова, на Долгобродской от Уральской до Ботанической, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу про автономный рекорд на легендарной трассе и новый внедорожник от Джили, способный плавать по воде. Это автоновости на Компас FM. Электрокроссовер Xiaomi U7 GT впервые в истории прошел северную петлю Нюрбургринга в полностью автономном режиме, то есть вообще без человека за рулем, и сразу установил рекорд среди электромобилей в этой необычной дисциплине. Машина показала время круга 10 минут 29 секунд. Да, до результата живого пилота-испытателя кроссовер не дотянул целых 3 минуты и 7 секунд. Но сам факт того, что искусственный интеллект провел тяжелейшую двухтонную машину по самой коварной трассе мира, это настоящий технологический прорыв. Ведь трасса не прощает ошибок, она требует мгновенной реакции, ювелирного торможения и тончайшего дозирования тяги. Программное обеспечение пока не умеет работать на грани сцепления так же виртуозно, как живой человек, но каждый такой заезд дает инженерам бесценные данные для доработок. Сам кроссовер построен на современной 897-вольтовой архитектуре с карбидом кремния. Батарея на 101 кВт-час специально рассчитана на многократные жесткие нагрузки, а пара фирменных электромоторов Xiaomi Super Motor V8 выдает суммарно невероятные 1003 лошадиные силы. Разгон до сотни за 2,92 секунды, а максимальная скорость 300 км в час. Серьезная заявка от компании, которая еще совсем недавно ассоциировалась только со смартфонами.
0: Автоновости.
2: Компания Geely официально представила новый рамный вездеход Galaxy Cruiser 700. И, судя по картинкам, это будет один из самых интересных конкурентов Land Rover и Gelandewagen. Кузов выдержан в модном сегодня квадратном стиле. Прямые линии, рубленые формы, никаких излишеств. На пятой двери классическая запаска, а по периметру кузова идет массивный обвес из неокрашенного пластика. Спереди узкая прямоугольная решетка, от которой расходится светодиодные линии. По бокам такие же прямоугольные блоки фар, а в центре красуется подсвеченная эмблема Geely. Все строго, геометрично и очень современно. Технологий тоже обещают много. Chrysler 700 получит фирменную систему динамического управления и продвинутый комплекс ассистентов. Над лобовым стеклом красуется лидар, значит и с автопилотом все будет на высоте. Но самое любопытное — это внедорожные таланты. Chrysler 700 Солнц может плавать. Да-да, по воде он умеет передвигаться со скоростью до 8,5 км в час. Так что переплыть неглубокий ручей или попасть в серьезный брод для него вообще не проблема. Кроме того, ожидается фирменный режим краба, возможность двигаться по диагонали, как это умеют некоторые премиальные внедорожники. И главное, Джили уже подтвердила, что Крайзер 700 будут продавать не только в Китае, но и в Европе. А там ему предстоит схватка с элитой сегмента, британским Defender и немецким Gelandewagen. Задача амбициозная, но судя по оснащению и дизайну, китайцы настроены крайне серьезно. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: прозвучит сразу после выпуска новостей, но прямо сейчас проверяем дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе. В Минске 4 балла. И вот где пробки. На МКАД от Партизанского проспекта до Ваупшасова 16 минут. На Радиальной от Партизанского проспекта до Амельянюка. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 5 минут. На Орловской до Лилии Коростояновой до Максима Богдановича 4 минуты.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. Что нового произошло в нашей стране и в мире?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, какой документ принял Конгресс США и почему вода на Нарочи стала бирюзовой.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Сенат Конгресса США принял резолюцию, в которой говорится, что Вашингтонской администрации следует прекратить военные действия против Ирана, пишет Белта. Она не имеет юридической силы, носит рекомендательный характер. В таких документах законодатели выражают свою позицию. А исполнительная власть вправе их игнорировать. В резолюции подчеркивается, что президенту США следует отозвать американские вооруженные силы от боевых действий против Ирана. Напомню, ранее Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Изменение порядка уплаты налога за владение собаками с 1 июля не планируется, пишет Белта. Так, Министерство по налогам и сборам опровергло недостоверную информацию об изменениях, которая публиковалась в ряде СМИ. В ведомстве пояснили, что, как и ранее, налог уплачивают только владельцы собак путем внесения сумм одновременно с оплатой за жилищно-коммунальные услуги. Белорусская военная делегация во главе с начальником управления службы войск вооруженных сил Дмитрием Жуковским с рабочим визитом находится в Азербайджане, сообщили в белорусском военном ведомстве. На встрече с представителями Минобороны этой страны обсудили двустороннее военное сотрудничество в области организации службы войск, обеспечения правопорядка и охраны боевых объектов. И последняя вода озера Нарочи окрасилась в бирюзовый цвет, пишет .бай. Аномалию заметили в минувшие выходные, когда в стране была жара. Так ученые провели анализ проб воды и выяснили, что цветение вызвано развитием водорослей рода анабена. И при массовом ее размножении вода действительно приобретает бирюзовые тона. Впрочем, это ненадолго, цветение происходит скоротечно.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 20-23 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Вы только что слышали Queen, они нас не обманут. А вот собственные мысли запросто. Среда – день, когда кажется, что все под контролем, а на деле, как в той песне, хитрый ритм, а ты топчешься на месте. Главный совет на сегодня – не верьте обещаниям до обеда, а после проверяйте 3 раза. Оставайтесь с нами, у нас все по-честному. Я Наталья Егорова, утро в самом разгаре на Компас FM. И в ближайшее время ждем Браво, перед этим Мэткон. Ну а раньше всех Алиса появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, можно ли продавать товар через соцсети. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла, и вот где пробки, на МКАД от Байкальской до Воупшасова 14 минут придется задержаться. На Сурганово от Платонова до проспекта Независимости 5 минут. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 4 минуты. На Немиге от Мясникова до Клары Цеткин 5 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Интернет-магазины – удобство для покупателей. Выбрал товар, положил в корзину, оплатил и вуаля, можно забирать. Ни очередей, ни проблемных покупателей, которые задерживают кассиров. И так как мир не стоит на месте, все чаще возникает вопрос, если через онлайн-платформу так легко покупать товар, то может уже и через соцсети можно? Разобраться помогли в судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда. Пишет .бай. Итак,

0: контролировать работу таких площадок. Ведь не любой сайт, который заявляет о продаже товара, может называться интернет-магазином. Как отметили специалисты, на данный момент четкого определения, что такое онлайн-магазин, в Беларуси нет. Но обозначить его можно так. Им считают сайт, на котором есть информация о товарах, их стоимости, способах приобретения и доставки. Такой ресурс нужно обязательно зарегистрировать в национальной доменной зоне .by либо .bel и пройти госрегистрацию в торговом реестре. Эта информация должна быть размещена на видном месте на главной странице магазина с указанием даты включения в реестр. И только с соблюдением этих требований белорусские юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе продавать товары в интернет-магазине. А вот реализовать продукцию через информационные ресурсы, имеющие подключение к интернету или соцсети, которые не соответствуют названным выше критериям, белорусским продавцам нельзя. Именно так, через четкое регулирование, государство стремится сделать онлайн-торговлю более прозрачной и надежной. В результате покупатели смогут увереннее совершать покупки, а бизнес развиваться в правовом поле. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Народные новости». Реклама на Компас FM.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

На часах студии 9.29. Самое время признаться, тот отчет, что вы правите второй час, на самом деле был готов еще вчера. Просто вы не хотели его отдавать. Среда, она такая, кажется, что время еще есть, а стрелки бегут быстрее, чем вы думаете. С вами Наталья Егорова на Компас FM. Заряжаем наше утро. Следующий трек для тех, кто уже все сделал и просто ждет обеда. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Анну Айс.

0: а раньше всех Евгений Маргулис, Серега Чиши, компания.
1: Еду, еду, еду, еду я. Реки, степи, горы и поля. Видел я.
0: Ну, сейчас проверим, кто едет, а кто застрял в пробке. Прямо сейчас дорожный компас.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, в Минске 3 балла. И вот где пробки, на МКАД от Нестерова до Воупшасова 6 минут, на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской 4 минуты, на Немиге от Мясникова до Цеткин 6 минут.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что происходит в мире машин, знает Компас-ФМ. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: 9.42 на часах в студии. Утренняя суета уже улеглась. Вторая волна продуктивности на подходе. Самое время для хорошего трека и правильного настроения. Меня зовут Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. И вот кого мы услышим очень скоро. Это Анна Асти. Перед этим Лондон Бит. Ну а раньше всех Александр Маршал в нашем эфире. Вот как только мы узнаем, куда же отправиться вечером, в программе «Планы на вечер» Дарья Ветрова нам об этом расскажет, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Кижеватова до Козинца 7 минут придется задержаться. На МКАД от Нестерова до Ваупшасова 5 минут. На Козлова от Ботанической до Платонова 4 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
2: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль «Дурочка» покажут сегодня вечером в Молодежном театре. Это романтическая комедия испанского драматурга, и вот о чем сюжет. У знатного дворянина Октавио есть две дочери. Одна образованная красавица, но бесприданница, а другая неграмотная и неуклюжая, но с большим наследством. Деньги второй привлекают женихов как мед. В их город приезжает знатный дворянин Лисео, чтобы жениться на богатой дочери. Но, увидев ее глупость, он начинает засматриваться на умную и красивую сестру. В то же время появляется еще один претендент – бедный, но умный дворянин Лауренсио, который ради денег решает завоевать сердце глупой богачки. Что же из этого выйдет, можно узнать в Молодежном театре. Спектакль «Дурочка» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 35 до 45 рублей.
0: Планы на вечер.
2: Чайная игротека пройдет сегодня вечером в клубе-баре настольных игр «Место путешествия». Здесь пьют хороший китайский чай и играют в несложные игры, которые позволяют пообщаться и просто расслабиться. Это отличное место, чтобы найти компанию и увлекательно провести время. Подходит даже новичкам. Чайную игротеку можно посетить каждую среду, начало в 7 вечера. Вход стоит 20 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

беда постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат, как

жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Ольга Березовик приготовит нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро Григорий Лепс.
1: Я счастливый, как никто. Я счастливый.
0: Перед этим послушаем Джо Кокера.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: В рай нам пока рановато, у нас еще здесь полно дел. Напоминаю, что сегодня уже 24 июня, и это последняя среда этого месяца. Так что приводим дела в порядок, а не то успеем глазом моргнуть, и уже вечер пятницы, а там точно будет не до работы. Ну да ладно, возвращаемся к музыке. В ближайшие 15 минут предлагаю послушать группу «Браво». Они споют песню «Любите девушки». Еще будет мод его хит «Август, это ты». Ну а раньше остальных появится «Чьи же компания», где споют они про вечную молодость. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и я желаю вам отличного дня, и пусть все задуманное на сегодня сбудется.
1: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: радио «Компас FM».
1: Паруса по ветру, медь как золото, жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Давайте и мы будем дышать полной грудью и наслаждаться этим летним днем. Погода прекрасная, так что по возможности отправляйтесь на прогулку. Ну а если вы в отпуске, то вообще отлично. Можете отдыхать целыми днями на свежем воздухе и каждый день строить новые маршруты. Ну а мы, работающие люди, вам, конечно, завидуем, но обещаем наверстать все на выходных. Ну а мечтать и строить планы хорошо под любимую музыку. Так что в эти 30 минут к нам присоединится Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

также споет «Garbage». Ну а раньше остальных подпевать будем Александру Маршалу.

0: Вот такая у нас ближайшая музыкальная подборка. Так что слушайте музыку, устройте планы и, конечно же, воплощайте их в жизнь. С вами Компас FM, Анастасия Лисова. И я желаю вам хорошего, прекрасного дня.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Так не бывает, пел только что Ираклий. Так вот, я сейчас расскажу один реальный случай, который тоже из ряда фантастики. Один советский ученый Анатолий Бугорский в 1978 году нечаянно попал под невидимый луч протонного излучения. Луч прошел голову насквозь, а сам ученый получил радиационное излучение в сотни раз превышающее допустимую норму. Но, вопреки всему, он не только остался жив, его интеллект не пострадал, а он даже позже защитил кандидатскую на эту тему и прожил долгую счастливую жизнь. А вот самым поразительным следствием оказался эффект заморозки времени на его лице. Луч полностью парализовал левую половину лица Бугорского. С годами правая половина его лица старела, покрывалась морщинами, а вот левая оставалась абсолютно гладкой и молодой, словно законсервированной в день аварии. Вот такие чудеса встречаются в нашей жизни, так что смело в них верьте, но не пытайтесь повторить. Ну а теперь возвращаемся к музыке. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И скоро к нам присоединится Queen. Еще будут Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Ну а раньше остальных послушаем группу «Високосный год».
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Шоу должно продолжаться, и я полностью согласна с Фредди Меркьюри. Лето на дворе, на календаре 24 июня, и вы слушаете Компас FM. По-моему, все сложилось. Совсем скоро послушаем новости к этому часу, пока я, Анастасия Лисова, расскажу о нашей ближайшей музыкальной перспективе. Итак, услышим Мурата Насырова. Еще споют Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. Ну а быстрее остальных к нам присоединится город 312.
1: В Минске 13 часов.

0: Вера Светлова уже с нами, у нее самые свежие новости. Вера, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя, сейчас расскажу о форуме регионов Беларуси и России и об уникальном спортивном объекте в Бресте.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Тринадцатый форум регионов Беларуси и России начнется завтра, сообщает телеканал СТВ. В масштабном союзном диалоге примут участие более 1500 человек из обеих стран. В первый день начнут работу 10 секций, посвященных различным сферам сотрудничества. Во второй основной площадкой станет выставочный центр Белэкспо, где пройдет пленарное заседание. Кроме того, в дни форума будет работать масштабная выставка-ярмарка. Свои достижения представят как крупные предприятия, так и мастера народных промыслов. География участников широкая, ассортимент

0: Питье и Витебской отдельной воздушно-десантной бригаде рассказали в Минобороны. Для ребят выступил духовой оркестр, работала выставка оружия, экипировки и инженерных средств. Школьники посетили казарму, попробовали свои силы на воздушно-десантном комплексе. А самым ярким моментом стала возможность подержать в руках настоящее оружие десантников. Добавлю, в течение всего лета учащиеся будут приезжать в воинскую часть на экскурсии, занятия и патриотические мероприятия. И последнее. Спортивный объект, которому нет аналогов ни в Беларуси, ни в России, строят в Бресте, пишет .бай. Речь идет о специализированном зале для индор-хоккея. Его возводят на улице Ленинградской между гостиницей «Строитель» и футбольным стадионом «Юность». Внутри разместят большую игровую площадку для тренировок и соревнований по индор-хоккею, раздевалкой и вспомогательное помещение. Развивать хоккейную инфраструктуру планируют и за пределами здания. Рядом обустроят мини-стадион для игры в хоккей на траве в формате 5x5. А завершить строительство объекта планируют до конца года.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 20-23 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Эта дорожная песня была от группы «Амстердам». И если вы сейчас в пути, то желаю вам хорошей дороги, отличного настроения и классной музыки, чтобы ваше большое или маленькое путешествие было приятным. Помните, с Компас FM всегда по пути, так что никуда не переключайтесь. Ну а меня зовут Анастасия Лисова, и в ближайшие 15 минут из динамиков будет слышно Мурата Насырова. Еще споет Жень Трофимов и «Комната культуры». Ну а раньше остальных к нам присоединится группа «Танцы минус». Так что легкого вам дня и хорошей дороги.
1: Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по
1: пути. Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно.

радио «Компас FM». «Компас FM».

0: Слушайте, мне кажется, мы уже и забыли, какая в этом году была снежная и холодная зима. Как будто это было не с нами. Ну а сейчас мы наслаждаемся этими прекрасными летними деньками. Напитываемся солнечным витамином и дышим полной грудью. Ну, так и должно быть. Сегодня уже последняя среда июня, так что ловите моменты и наполняйте их приятными событиями. Компанию вам сегодня и всегда составляет Компас FM и я, Анастасия Лисова. А еще в эти 30 минут к нам присоединится Звонкий.
1: Я верю в чудеса, слышу все голоса.
0: Также появится Реймун. Ну а раньше остальных послушаем группу Nautilus Pompilius.
2: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Слушайте, под эту песню всегда хочется вспоминать детство и юность, когда беззаботными собирались с друзьями во дворах и домой приходили только к вечеру. И вот всегда же было чем заняться. Не то, что современные дети. С таким обилием развлечений они в большинстве своем сидят в гаджетах. Сейчас у них каникулы в самом разгаре, и мы, взрослые, им немножечко завидуем, правда? Что не можем забросить все свои дела и наслаждаться летом целые 3 месяца. Поэтому предлагаем наслаждаться каждым моментом и ценить то, что у нас есть прямо сейчас. Ну а сейчас вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова, и скоро послушаем Limp Bizkit, еще Звонкова. Ну а прямо сейчас появится Владимир Кузьмин.
1: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Ну что же, еще один час этого дня подошел к концу, и спасибо, что провели его в нашей компании. Ну а для тех, кто только что к нам присоединился, напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова, и прямо сейчас заглядываю в наш плейлист, вижу, что в начале следующего часа будем слушать группу «Чили».
1: Лето взяло в руки ницы, так что вышло, посмотрите.
0: Также к нам присоединится Рика Асли.

0: Эту песню услышим уже совсем скоро, ну а быстрее остальных подпевать будем группе «Моральный кодекс».
1: Где ты листаешь закаты, целуешь рассветы?
2: В Минске 14 часов.

0: Новости на Компас ФМ. О них нам расскажет Вера Светлова. Вер, привет. Что интересного произошло к этому часу?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, какое постановление подписал премьер-министр и о выставке в Минске.
2: Новости на Компас ФМ.
1: Порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО утвердили в стране, пишет СБ «Беларусь сегодня». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документом определено, что такие программы ЭКО будут централизованно выполнять на базе РНПЦ «Мать и дитя». Также теперь не нужно обращаться в региональные комиссии по отбору пациентов для предоставления бесплатной попытки ЭКО. Требования о создании таких комиссий тоже убрали. А еще правила дополнительно регламентируют особенности предоставления второй попытки ЭКО. Документ вступает в силу завтра. Мост через Свислочь в районе парка Горького закроют до 30 августа, пишут Минск-Новости. Ограничения движения будут действовать 6 июля на участке проспекта от улицы Янки-Купалы до площади Победы для всех видов транспорта, за исключением общественного. Специалисты демонтируют дорожное покрытие, восстановят работоспособность гидроизоляции, уложат монолитную плиту. Это позволит увеличить грузоподъемность моста и обновить покрытие на всем путепроводе. Военно-патриотические мероприятия проходят по всей стране, рассказали в Минобороны. Так ребята Слонимской средней школы номер 9 посетили 11-ю отдельную механизированную бригаду. Школьников ознакомили с бытом

0: Ну, а мне кажется, чудом можно считать хорошую погоду уже несколько дней подряд. Но стучим по дереву, чтобы не сглазить. А то в мире, знаете ли, такие сейчас катаклизмы, где-то наводнения, где-то смерчи, а у нас как маленький островок безопасности. Поэтому пусть так будет и дальше. Ну, а теперь давайте расскажу, кого послушаем в ближайшее время. И да, вы на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И скоро к нам присоединится Чили. Также будет дуэт Дзирт и Пиццы. Ну, а прямо сейчас поет группа «Конец фильма». Так что хорошего вам дня и отличной музыки в дорогу.
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда.

Это был Ян Майер с песней «Нет обратной дороги». Так вот, я вам скажу, дорога есть всегда. Нужно просто проложить новый маршрут. Главное, чтобы была цель, а путь всегда найдется. Ну и Компас FM всегда вам подскажет верное направление. Ну или как минимум зарядит хорошей музыкой на протяжении всего путешествия. Меня зовут Анастасия Ли. Свои в эти полчаса предлагаю послушать Стаса Пьеху.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Слушайте, ну, люди тоже бывают хамелеонами. С одной стороны, это хорошо, когда ты можешь быстро подстраиваться под обстоятельства. Но плохо, когда лавируешь чувствами людей и идешь по головам для достижения цели. Так что при любых обстоятельствах оставайтесь людьми. Ну, я напоминаю, вы слушаете Компас FM. Лирическое отступление было от Анастасии Лисовой. Ну, а прямо сейчас пришло время узнать, кто составит нам компанию до конца этого часа. Итак, появятся Кристина Агилера и Maroon 5. И еще свой Стас Пьеха. Ну, а прямо сейчас послушаем «Братьев Гримм».
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Подогревали нам настроение только что Кристина Агилера и Maroon 5. И, как говорится, дальше больше. Это Компас FM, Анастасия Лисова. И вместе мы провели дневной эфир. Спасибо вам за компанию. Ну, а сейчас я вас покидаю. Обещаю вернуться завтра. И оставляю вас в умелых руках Дарьи Ветровой. Она уже в студии, готова развлекать вас весь вечер. Даш, привет. Что ты сегодня подготовила для наших слушателей?
1: Настя, привет. Ты знаешь, по ситуации полная импровизация, но в любом случае будет много классной музыки, бодрящего настроения и интересной информации. И вот каких исполнителей услышим в ближайшее время. Появится Сергей Лазарев.
2: Глаза в глаза, и я только за. Но почему ты мне так нравишься, нравишься?
1: До этого споют Coldplay. А раньше всех услышим Дениса Майданова.
3: Мы лежим, и над нами мчат года. Мы летим, и под нами города.
1: Все это после выпуска новостей.
4: В Минске 15 часов.

0: Сейчас узнаем о последних событиях от Веры Светловой. Она уже в студии. Привет, Вера. Что нового успело произойти?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, что намерены повысить в Германии и о празднике купалья в Александрии.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Повысить пенсионный возраст до 70 лет намерены в Германии, сообщает телеканал СТВ. Произойдет это к 2090 году. Повышение пенсионного возраста в стране будет постепенным. Сейчас право на заслуженный отдых имеют люди, достигшие 66 лет. Кроме того, в Германии планируют отменить досрочный выход на пенсию. Предполагается также расширить перечень лиц, на которых распространяются обязательные пенсионные взносы, включив в него государственных служащих и самозанятых. Электронная регистрация безработных появилась в Беларуси, пишут Минск Новости. Административная процедура доступна для заказа физлицам на портале Е-послуга после прохождения строгой аутентификации с использованием личной электронной цифровой подписи, ID-карты, либо уникального идентификатора, выданного после 30 октября 2024 года. Мобилизационное учение с военными комиссарами Гродненской области продолжается, сообщили в Минобороны. Военкомат Ашмянского района вызывает военнообязанных для уточнения личных данных. Сверка проходит в пункте предварительного сбора. Специалисты актуализируют данные и при необходимости обновляют информацию. В планах охватить около 2000 жителей района. Мероприятие проходит поэтапно и завершится 2 июля. И последнее. Праздник купалья пройдет в Александрии 11 и 12 июля, пишут Минск Новости. Гостей ждут выставка-ярмарка народного творчества и ремесел, подворье регионов Беларуси и гостей из России, сырный фестиваль, а также купальский костер, праздничный фейерверк и ночная дискотека под открытым небом. Начало праздника в 11 часов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью и днем в Витебске и Могилеве возможен кратковременный дождь, в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах ночью до 15 тепла, а

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: уже в самой середине недели. Я даже не заметила, как мы к ней подобрались. Не знаю, как у вас, а у меня в последнее время недели улетают, как горячие пирожки. Только началась, и вот уже заканчивается. Самое главное – наполнять эти рутинные будни насыщенными событиями, приятными эмоциями и любимыми людьми. Тогда время должно чуть-чуть замедлиться. И, конечно, не забываем про классную музыку, которая тоже поднимает настроение. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и впереди Сергей Лазарев, группа «Добро», а раньше всех Александр Маршал. Его услышим буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

радиостанция Компас FM. Компас FM. Всегда по

0: 15:30 на часах, то самое время, когда дела еще вроде держат, но чувствуешь дыхание свободного вечера, и от этого как-то легче и бодрее. Будем предвкушать приятное завершение дня, а пока поддерживаем себя любимой музыкой. С вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и дальше мы услышим группу Queen, Омега, а раньше всех високосный год. Эта группа прозвучит после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: «Лететь» — композиция от группы «Омега» звучала только что в эфире, и в 99-м году коллектив умудрился выступить с этой песней на рок-фестивале «Максидром», попав туда из-за внезапных технических перестановок на площадке. А в 2018 году кавер от Антона Беляева стал саундтреком к фильму «Лед» и подарил синглу новую волну популярности. Кстати, прекрасный, добрый фильм. Я ходила на него в кино, если не смотрели, очень рекомендую. И еще рекомендую заряжаться энергией от любимых хитов. Для этого с вами Компас FM. Я, Дарья Ветрова, и дальше прозвучат дуэт Энрике Иглесиаса и Уитни Хьюстон, группа «Фабрика», а раньше всех Александр Шевченко. Он споет после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
1: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Could I have this kiss forever? Легендарная композиция от Энрике Иглесиаса и Уитни Хьюстон. Изначально ее записывали как медленную латинскую балладу, и она длилась около 4 минут. Именно в таком виде вошла в англоязычный дебютный альбом Иглесиаса. А позже для сингла из сборника лучших хитов Хьюстон песню кардинально переработали продюсеры в более ритмичный и танцевальный ремикс. Сингл оказался невероятно популярен и возглавил музыкальные чарты во многих европейских странах. И также песня обрела статус культовой в России и странах СНГ. А мы движемся дальше в ритме этой среды и предлагаю узнать о ближайших музыкальных планах. Скоро появится Григорий Лепс. До этого споет Майкл Лернс Турок. А раньше всех услышим смысловые галлюцинации.
1: Зачем топтать мою любовь?
0: Ждем эту композицию после выпуска новостей.
2: В Минске 16 часов.

0: студии появился Павел Суринов, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Паша, привет. О чем будут новости?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о форуме регионов Беларуси и России и молодежном забеге в Минске.
2: Новости на Компас FM.
1: Тринадцатый форум регионов Беларуси и России пройдет в столице завтра и послезавтра, пишет Белта. В форуме примут участие более 1000 человек, которые в ходе тематических секций рассмотрят актуальные вопросы взаимодействия двух стран. Мероприятие необходимо для укрепления экономических позиций и усиления союзного государства. А всего в форуме участвует более 70 регионов Российской Федерации. В Багаурии прошло торжественное мероприятие для лучших молодых специалистов «Инженерная элита сегодня», пишет Белта. Туда включают выдающихся выпускников, демонстрирующих наивысшие результаты в учебной, научной, спортивной и общественной сферах. В нынешнем году 171 студент был удостоен этого звания, а всего университет выпустил почти 2000 учащихся дневной формы обучения. 50-километровый марш совершил личный состав 85-й бригады связи сегодня, рассказали в Минобороны. В ходе выполнения учебно-тренировочной задачи отработаны нормативы по вождению в составе колонны на дорогах общего пользования и грунтовых маршрутах, а также управление техникой на переменных скоростных режимах. Личный состав и техника возвращены в пункт постоянной дислокации. И последнее. Молодежный забег к вершинам новых побед прошел в Парке Победы сегодня, пишет Белта. Участники преодолели дистанцию в 5 километров по маршруту вокруг Комсомольского озера. К забегу присоединились молодые люди в возрасте от 16 до 31 года. Сотрудники предприятий и организации, а также студенты, учащиеся и жители района. Забег проходил в рамках недели молодежи и студенчества, а всего в мероприятии приняло участие более 150 участников.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью и днем в Витебске, Могилеве возможен кратковременный дождь, в Минске без осадков. А температура воздуха в этих городах ночью до 15, а днем до 25 тепла. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Группа Skynet звучала только что с композицией «Дождь». Я вот слушала ее и даже не заметила, чтобы там было это слово. Но неважно, что там в песне, главное, чтобы дождей не было у нас. И прогноз на ближайшие дни показывает жаркую солнечную погоду. Так что можно открывать пляжный сезон или просто выходить загорать тем, кто любит быть посмуглее. Напомню, что вы слушаете «Компас FM». С вами Дарья Ветрова. И вот каких исполнителей ждем в эфире совсем скоро. Появится Максим.
1: Научусь летать с тобой на небо, там, где звезды до рассвета.
0: До этого споют Fool's Garden.
2: Don't be afraid, I'm not lonely. Closer to my life.
0: А раньше всех услышим Ума Турман.
3: Кажется, никогда нам на планете это не встретится.
0: Эта композиция прозвучит буквально через 20 секунд.
4: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Хит от Григория Лепса «Самый лучший день» звучал сейчас в нашем эфире. Композиция стала визитной карточкой артиста, а еще дала название одноименной музыкальной комедии Жоры Крыжовникова и легла в основу ее сюжета. Классные, энергичные мотивы, позитивный текст. Всегда под эту песню хочется танцевать. А с вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова и предлагаю проводить этот вечер вместе в компании любимых исполнителей. У нас впереди Максим, Fool's Garden, а раньше всех Владимир Кузьмин. Его услышим после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет нам о пользе картофеля, а еще о том, кому лучше им не злоупотреблять. Но сначала я расскажу о дорожной обстановке.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги, в общем-то, свободны, но есть небольшой затор на улице Ленина у пересечения с Замковой. В Могилеве пробок пока нет, а что касается Минска, здесь трехбальная загруженность, затор на Лобанка от Одинцова до Притыцкого и еще один на проспекте Независимости от Янки Купалы до улицы Ленина.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас FM.
3: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу о картофеле. Вы узнаете, насколько он полезен и кому может навредить.
1: Здоровый день.
3: Начнем с последнего. По словам диетологов, самый существенный вред в его калорийности. Однако, если правильно выбрать сорт, то можно избавиться и от этой напасти. Так вот, самый полезный сорт – василек. Но в нашей стране его выращивают мало. Из наших родных выделяется журавинка и манифест. Они больше всего содержат витаминов и минералов. Узнать их легко по светло-красной кожуре. Такой цвет говорит о большом количестве полезного пигмента антоциана. По словам австралийских ученых, это вещество является очень эффективным противовоспалительным средством, а еще помогает в борьбе с лишним весом, снижает сахар в крови и укрепляет сосуды. Желтая мякоть этих сортов означает наличие витамина А, который является залогом хорошего зрения, снижает риск развития онкологических заболеваний, помогает в лечении акне и псориаза, а еще участвует в заживлении ожогов и ран. Витамин С тоже в достаточном количестве содержится в картофеле. Однако помните, больше 50% этого витамина распадается при жарке, в том числе поэтому жареная картошка считается самой вредной. По словам специалистов, больше всего сохраняется витаминов при запекании, а также если варить ее в мундире. Витамины группы В или витамины бодрости духа тоже есть в картофеле. Они помогут укрепить нервную систему, а также способствуют улучшению памяти и внимания, участвуют в работе кишечника и вместе с Компас FM поднимут ваше настроение.
1: Здоровый день!
3: При регулярном употреблении вареного или запеченного картофеля снижается уровень вредного холестерина в крови. Людям с язвой желудка или гастритом картофельная диета будет очень кстати. А все потому, что клетчатка в составе клубней мягко усваивается желудком и не раздражает слизистую. Есть в его составе и другие витамины и минералы. Я рассказал только о самых важных. Разумеется, как и у всех даров природы, в картофеле есть и темная сторона. Так врачи не советуют включать ее в рацион людям с лишним весом, сахарным диабетом, а также в больших количествах он вреден людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также специалисты не советуют употреблять сильно проросшую и позеленевшую картошку. В таких плодах накапливается солонин. Это вещество опасно для здоровья. В остальном наша бульба в разумных пределах, отличный продукт и в праздники, и по будням. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7:40 и 16:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути и на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: И опять зима была только что в композиции Дмитрия Королева. Для нас это, к счастью, не актуально. Мы только-только начали наслаждаться летом и вкушать эту теплую солнечную погоду. Продолжаем в том же духе и заряжаемся дальше любимыми хитами. Вы слушаете Компас FM. Этот вечер с вами проведу я, Дарья Ветрова. И скоро в эфире прозвучат «Елка», «Стиви Уандер», а раньше всех ансамбль «Изумруд» с группой «Чай». Их услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске и Могилеве дороги свободны. В Минске трехбальная загруженность. Есть пробка на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской. И еще одна на проспекте Независимости от Янки Купалы до улицы Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Встречаем уже 5 вечера. Потрясающее время, когда за окном июнь, дела остаются позади, а впереди свободная, приятная атмосфера, которую можно разделить с близкими или уютно провести наедине с собой. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова и предлагаю вам добавить в этот вечер классные хиты. Вот кого услышим дальше. Появится Валерия. До этого споет Брайан Адамс. А раньше всех услышим Николая Носкова. Эту снежную композицию ждем после выпуска новостей.
1: Дорожный компас.
0: А пока информация для тех, кто в пути, и Яндекс.Карты показывают, что в Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе тоже у пересечения с Ленина в Могилеве. В Могилеве одна пробка на улице Космонавтов от проспекта Мира до улицы Лазаренко. А что касается Минска, здесь трехбальная загруженность. Пробка на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости, на самом проспекте Независимости от Янки Купалы до Ленина и на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской и от Орловской до Новаторской.
1: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: Самое время узнать о последних событиях. И для этого в студии появился Павел Суринов. Паша, привет. Что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу о форуме регионов Беларуси и России и об успехах белорусских спортсменов.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Тринадцатый форум регионов Беларуси и России начнется завтра, сообщает телеканал СТВ. В масштабном союзном диалоге примут участие более 1500 человек из обеих стран. В первый день начнут работу 10 секций, посвященных различным сферам сотрудничества. Во второй день основной площадкой станет выставочный центр «Белэкспо», где пройдет пленарное заседание. Кроме того, в дни форума будет работать масштабная выставка-ярмарка. Свои достижения представят как крупные предприятия, так и мастера народных промыслов. География участников широкая, а ассортимент товаров разнообразен, от продуктов питания до сувениров. И уже в эту субботу экспозиция будет открыта для всех желающих. Движение для всех видов транспорта на новой развязке откроют сегодня ночью в Могилеве, пишет Белта. Новый транспортный узел – важная часть строящейся внутригородской кольцевой магистрали. Для ускорения работ с конца прошлого года на данном участке было перекрыто движение для всех видов транспорта, а сама развязка – лишь часть масштабных работ в городе. Военнослужащие 6-й отдельной механизированной бригады выполняют занятия по форсированию водной преграды. Так гвардейцы преодолеют реку на различных образцах вооружения и военной техники, а также отработают действия подразделений на водном рубеже. Все условия максимально приближены к реальной боевой обстановке. И последняя. Белорусская теннисистка Анна Кубарева вышла в 1/8 финала турнира ITF-50 сегодня, пишет Белта. Мероприятие проходит в испанском Пальма-дель-Рио. В поединке первого раунда белоруска уверенно переиграла в 2 партиях украинскую теннисистку Полину Исакову. Добавлю, соревнования завершатся 28 июня.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью и днем в Витебске и Могилеве возможен кратковременный дождь. В Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах ночью до 15, а днем до 25 тепла. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Вот уже и среда движется к завершению, и как же быстро летят недели в последнее время. Интересно, заметили ли вы, или такое ощущение только у меня? Наступает понедельник, не успеваешь оглянуться, а уже и пятница. Нам до пятницы всего полтора дня, но будьте уверены, что они пролетят так же стремительно, как этот июнь. Постараемся не грустить из-за этого факта. У нас еще есть возможность классно провести лето и создать себе незабываемые моменты. А пока предлагаю наполнять этот июньский вечер любимой музыкой. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и ждем в эфире Валерию, Брайана Адамса, а раньше всех «Свинцовый туман». Эта группа прозвучит после того, как проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затор на проспекте Черняховского у пересечения с Московским, на улице Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе и на самом проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве одна пробка, на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. А что касается Минска, здесь 4-бальная загруженность, придется постоять на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости, на Червяковой и Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской, а еще на Лобанка от Одинцова до Притыцкого.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: «Улыбнись мне, любимая», призывал только что Иван Негруца, и предлагаю дружно улыбнуться, потому что это как минимум полезно и помогает поднять настроение. Хотя настроение в такую погоду само по себе как будто держится на высоте. А еще будем поддерживать его любимыми хитами. Вы слушаете Компас FM. С вами этим вечером я, Дарья Ветрова, и вот каких исполнителей ждем в эфире дальше. Споют Максим Фадеев и Юлианна Караулова. До этого появится группа «Пар Горького». А раньше всех услышим братьев Гримм.
1: Сегодня и ты после фильма «Кустурицы».
0: Эта композиция прозвучит после автоновостей. А сначала новости о дорожной обстановке.
2: Дорожный компас.
0: Сейчас узнаем, где появились пробки, и по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затор на проспекте Черняховского у пересечения с Московским, а также пробка на Кирово и Замковой от космонавтов до Ленина, и еще стоит улица Ленина у пересечения с Замковой. Что касается Могилева, тут пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до Комсомольской, на Ленинской и Пионерской от ЗС до переулка Буянова и еще на Пионерской от Лепешинского до Болдина в Минске. Семибальная загруженность, большая пробка на МКАД от Раубичской до поселка Зацинь. Практически 40 минут проведете в пути. Также пробка на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина, на Кальварийской и Притыцкого от Скрыганова до проспекта Пушкина.
2: Дорожный компас.
3: Для детей старше 16 лет.
2: Автоновости на Компас FM.
4: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу про автономный рекорд на легендарной трассе и новый внедорожник от Geely, способный плавать по воде. Это автоновости на Компас FM. Электрокроссовер Xiaomi U7 GT впервые в истории прошел северную петлю Нюрбургринга в полностью автономном режиме, то есть вообще без человека за рулем, и сразу установил рекорд среди электромобилей в этой необычной дисциплине. Машина показала время круга 10 минут 29 секунд. Да, до результата живого пилота-испытателя кроссовер не дотянул целых 3 минуты и 7 секунд. Но сам факт того, что искусственный интеллект провел тяжелейшую двухтонную машину по самой коварной трассе мира, это настоящий технологический прорыв. Ведь трасса не прощает ошибок, она требует мгновенной реакции, ювелирного торможения и тончайшего дозирования тяги. Программное обеспечение пока не умеет работать на грани сцепления так же виртуозно, как живой человек, но каждый такой заезд дает инженерам бесценные данные для доработок. Сам кроссовер построен на современной 897-вольтовой архитектуре с карбидом кремния. Батарея на 101 кВт-час специально рассчитана на многократные жесткие нагрузки. А пара фирменных электромоторов Xiaomi Super Motor V8 выдает суммарно невероятные 1003 лошадиные силы. Разгон до сотни за 2,92 секунды, а максимальная скорость 300 км в час. Серьезная заявка от компании, которая еще совсем недавно ассоциировалась только со смартфонами.
2: Автоновости.
4: Компания Geely официально представила новый рамный вездеход Galaxy Chrysler 700. И, судя по картинкам, это будет один из самых интересных конкурентов Land Rover и Gelandewagen. Кузов выдержан в модном сегодня квадратном стиле. Прямые линии, рубленые формы, никаких излишеств. На пятой двери классическая запаска, а по периметру кузова идет массивный обвес из неокрашенного пластика. Спереди узкая прямоугольная решетка, от которой расходится светодиодный

0: очень современно. Технологий тоже обещают много. Chrysler 700 получит фирменную систему динамического управления и продвинутый комплекс ассистентов. Над лобовым стеклом красуется лидар, значит и с автопилотом все будет на высоте. Но самое любопытное – это внедорожные таланты. Chrysler 700 сможет плавать. Да-да, по воде он умеет передвигаться со скоростью до 8,5 км в час. Так что переплыть неглубокий ручей или попасть в серьезный брод для него вообще не проблема. Кроме того, ожидается фирменный режим краба, возможность двигаться по диагонали, как это умеют некоторые премиальные внедорожники. И главное, Geely уже подтвердила, что Chrysler 700 будут продавать не только в Китае, но и в Европе. А там ему предстоит схватка с элитой сегмента, британским Defender и немецким Gelandewagen. Задача амбициозная, но судя по оснащению и дизайну, китайцы настроены крайне серьезно. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9.40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: с Компас FM.
1: Группа «Парк Горького» только что звучала в эфире с пронзительным треком «Stranger», что значит «незнакомец». Это композиция об одиночестве вдвоем, хрупкости отношений и поиске понимания, когда даже самый близкий человек может ощущаться как незнакомец. Пусть ваши близкие будут рядом в этот вечер среды или хотя бы на связи, чтобы вы чувствовали, как они вас любят, и они от вас чувствовали то же самое. А еще рядом любимая музыка на Компас FM. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова. И скоро в эфире появится дуэт Максима Фадеева и Юлианы Карауловой, Лени Кравец, а раньше всех группа «Конец фильма». Ее услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске затор на проспекте Черняховского у пересечения с Московским, на улице Ленина от Замковой до генерала Белобородова и еще на Кировой Замковой от Космонавтов до Ленина. В Могилеве пробка на Гагарина от бульвара Непокоренных до Пушкинского проспекта, на Пионерской от Лепешинского до Болдина и еще на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске уже 8-бальная загруженность, довольно большая пробка на МКАД от Мирошниченко до поселка Зацинь, больше часа проведете в пути. Также пробка крупная на Кальварийской и Притыцкого от проспекта Машерова до проспекта Пушкина, полчаса в пути. И еще придется постоять на Академической и Сурганова от переулка Козлова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас.

0: На часах почти 6, встречаем еще один июньский вечер и провожаем середину недели. Надеюсь, она далась вам легко, потому что психологи называют ее самым тяжелым днем. Продолжаем заряжаться любимыми хитами на Компас FM. С вами этим вечером я, Дарья Ветрова, и вот наши ближайшие музыкальные планы. Скоро споет певица Слава.
1: Однажды ты уже не сможешь без меня.
0: До этого появится группа «Оазис». А раньше всех услышим Константина Никольского. Все это после выпуска новостей.
2: Дорожный компас.
0: А пока информация для тех, кто в дороге. Расскажу вам о пробках. И Яндекс.Карты показывают, что в Витебске довольно медленное движение на улице Ленина от Замковой до генерала Белобородова. Здесь еще и ДТП. Также на Ленина от Московского проспекта до проспекта Фрунзе. Еще затор на Кировой-Замковой от Космонавтов до улицы Ленина. В Могилеве пробка на Пионерской от переулка Буянова до улицы Болдина. Остальные дороги уже свободны. В Минске семибальная загруженность. Большая пробка на МКАД от Логойского тракта до поселка Зацинь. Час проведете в пути. Также пробка на Сурганово от Платонова до Куйбышева. На Козлово и проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева тоже. И еще придется постоять на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Ленина.
2: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: студии появился Павел Суринов, и он нам расскажет о последних событиях. Паша, добрый вечер. Что интересного успело произойти?
1: Добрый вечер, Даша. Сейчас расскажу о соглашении Ирана и трудовой акции в столице.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Иран готов заключить соглашение о безопасности со странами Персидского залива, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Об этом заявил председатель парламента Исламской Республики. Он подчеркнул, что будущее мусульманского мира должно строиться не на основе разрушительной конкуренции, а на базе сотрудничества, экономической интеграции и политического диалога. Он также добавил, что Тегеран по-прежнему настаивает на необходимости вывода всех иностранных сил из стран Ближнего Востока. БелАЗ подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве с тремя компаниями-партнерами из России, пишет Белта. Так, силовыми машинами из Санкт-Петербурга запущена подготовка к локализации производства электрических авто на площадках белорусского завода. Московский «Руслпром» сосредоточится на разработке тяговых электроприводов для 290-тонных машин. А соглашение с Новотроицкой «Уральской сталью» предусматривает поставку партии высокопрочного толстолистового металлопроката. Открытый чемпионат вооруженных сил Республики Беларусь «Тактический стрелок-2026» проходит на Гожском полигоне сегодня, сообщили в Минобороны. 11 команд под руководством начальника Главного управления боевой подготовки Владимира Белого соревнуются в состязании на лучших стрелка и пару, а также лучшую группу. Они выполняют упражнения на лед и штурм, во время которых осуществляют нападение на базу условного незаконного вооруженного формирования и отрабатывают штурм опорного пункта. Стрелки работают из пистолета Макарова и автомата Калашникова. И последняя трудовая акция «За дело» прошла в Минске сегодня, пишут Минск Новости. Участники убирали строительный мусор, заросли, помогали работникам на площадках столицы. На территориях трудилась студенческая молодежь и сотрудники крупнейших предприятий Минска. Акция проходит в каждом районе столицы, а на локациях города задействовано более 1500 ребят.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью и днем в Витебске и Могилеве возможен кратковременный дождь, в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах ночью до 15, а днем до 25 тепла. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

σε δω.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех,

хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве дожди, в Минске без осадков. Температура 14-15 градусов тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве дожди, а в Минске без осадков. Воздух прогреется до 23-25 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве дожди, в Минске без осадков. Температура 14-15 градусов тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве дожди, а в Минске без осадков. Воздух прогреется до 23-25 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве дожди, в Минске без осадков. Температура 14-15 градусов тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве дожди, а в Минске без осадков. Воздух прогреется до 23-25 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве дожди, а в Минске без осадков. Воздух прогреется до 23-25 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве дожди, а в Минске без осадков. Воздух прогреется до 23-25 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: над нами. Компас FM. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас.